0: Твоето незабравимо лято с радио Ултра.
1: Кадум-кадум, кадум-кадум, кадум-кадум, кадум-кадум, кадум-кадум.

Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра. Put your hands up in the air.

0: Rozmów i online na ibek.bg.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.